0: ཁེ་ལ་ལེ་དོ་ལེ་ཁེ་ཅམ་ནི་ཡོང་ད་པོ་ངུ་ཅེ་ཚེ་ཅིན་ཅོ་ཉི་རེ་ཅེ་ཅང་ཐ་མ་ཅམ་པ་སེ་པ་དང་ཚེ་ཅིན་ཅེ་ཅིན་ཅེ་ཅེ་ཚེ་ཚོ་ངུན་པོ་ཡོན་ཅེ་ཅིན་ཅན་ད་ཤ་ངན་པ་མན་པ་ཡ་ཅིན་རེ་རེ་ཐོ་ཐོ་ཁེ་པ་ཉ་ཉ་རེ་ཤ་པན་དུ་ཤོ་པ་ཐེ་ཐེ་རེ་ད་པོ་ངུ་མ་དང་ཐ་མ་སོ་སོ་ཅེ་པ་དང་ཅེ་ན་ ᱡᱮᱛᱟᱱ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱭᱩᱱᱵᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱵᱚ ᱠᱷᱟᱢᱟᱱᱟ ᱱᱤᱡᱤ ᱡᱮᱵᱟᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱮᱢᱵᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱩᱜᱩ ᱡᱚᱵᱤ ᱜᱤᱱᱩ ᱪᱮᱡᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱪᱮᱱᱪᱤᱱ ᱫᱩᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱡᱤ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱵᱟᱨ ᱭᱩᱵᱟᱭᱤᱱ ᱡᱩᱱ ᱪᱟᱱᱪᱤ ᱪᱮᱡᱩ ᱛᱮᱫᱟᱞᱟ ᱜᱤᱱᱤ ᱢᱟᱡᱮᱛᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱩᱡᱩᱨ ᱢᱟᱝᱜᱮ ᱥᱟᱡᱩᱱ ᱛᱚᱞᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱩᱱᱤ ᱨᱟᱡᱟᱱ ᱦᱤᱛᱚᱵᱟᱭᱤᱱ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱡᱩᱡᱟᱨ ᱪᱩᱱᱛᱟ ᱪᱮ ᱪᱤᱡᱩ ᱢᱟᱝᱜᱮ ᱱᱟ ᱫᱩᱝᱜᱩ ᱡᱤᱞᱩᱜᱟ ᱥᱟᱡᱩᱢ ᱡᱮ ᱛᱮᱜᱤ ᱡᱚ ᱥᱤᱵᱟᱡᱮᱱ ᱤᱞᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱥᱟᱱᱞᱚ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱦᱩᱪᱤ ᱫᱤᱢᱵᱟ ᱢᱟᱡᱤ ᱡᱩᱡᱟᱨ ᱪᱩᱱᱛᱟ ᱪᱟᱝ ᱯᱷᱤᱥᱩᱱ ᱪᱚᱵᱩ ᱭᱚ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱡᱮ ᱚᱨᱡᱩᱱᱟ ᱢᱟᱝᱜᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱫᱚ ᱛᱚᱝᱡᱩ ᱭᱟᱯᱤ ᱡᱩᱡᱟᱨ ᱪᱮ ᱪᱩᱱᱛᱟ ᱦᱮᱱᱤ ᱪᱩᱱᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱩᱝᱜᱩ ᱞᱟ ᱪᱤᱛᱩ ᱥᱩᱫᱩ ᱛᱟᱵᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱞᱮᱞᱟ ᱟᱵᱩ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱚᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱚ ᱥᱤᱭᱚ ᱠᱟᱱᱥᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱩᱵᱚ ᱥᱟᱯᱷᱤ ᱴᱚᱞᱤ ᱭᱟᱝᱣᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱯᱮᱢᱯᱤ ᱚᱞᱟ ᱡᱚᱜᱩ ᱛᱚᱜᱩ ᱱᱟᱱᱤ ᱯᱮᱡᱟᱱ ᱛᱟᱵᱤ ᱱᱟᱱᱛᱚ ᱢᱟᱝᱜᱮ ᱥᱟᱡᱚᱢᱯᱟ ᱱᱟᱡᱚ ᱢᱟᱢᱟᱱᱪᱤ ᱪᱮᱞᱤᱱ ᱫᱤᱵᱤ ᱩᱭᱩᱡᱩᱠ ᱪᱩᱱᱛᱮ ᱯᱮᱥᱤᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱫᱤᱫᱚᱜ ᱪᱚᱣᱟᱛᱟ ᱥᱤᱪᱩ ᱪᱮᱝᱜᱚᱨᱢ ᱵᱚᱛᱷᱮᱱᱛᱟ ᱪᱤᱛᱩ ᱥᱚᱫᱩ ᱥᱤᱵᱟᱛᱟ ᱫᱤᱡᱤ ᱡᱟᱪᱷᱟᱠ ᱯᱮᱛᱟ ᱱᱩᱭᱥᱟᱨ ᱫᱩᱵᱤ ᱡᱚᱢᱱᱤ ᱠᱩᱵᱤ ᱪᱩᱱᱛᱮ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱱᱞᱩᱭ ᱪᱮᱫᱚᱱᱛᱟ ᱯᱟᱨᱩᱪᱤ ᱪᱤᱦᱤ ᱡᱤᱢᱯᱟᱨ ᱱᱩᱭ ᱵᱟᱥᱤᱵᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱛᱷᱩᱱᱫᱩ ᱭᱟᱝᱩᱭ ᱫᱟᱫᱟᱱ ᱡᱟᱥᱭᱚᱱ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱭᱩᱡᱤᱱ ᱥᱚᱝᱫᱩ ᱢᱟᱝᱩᱭ ᱫᱟᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱵᱤ ᱡᱤᱱᱚ ᱡᱟᱪᱟᱞᱟ ᱩᱭᱥᱨ ᱛᱩᱵᱤ ᱵᱤᱡᱚ ᱭᱟᱝᱩᱭ ᱫᱟᱫᱟ ᱢᱟᱝᱩᱭ ᱫᱟᱥᱤᱵᱟ ᱠᱩᱱᱤ ᱪᱩᱛᱤ ᱪᱤᱦᱤᱢ ᱵᱩᱨᱝᱩ ᱥᱤᱭᱚᱪᱟ ᱢᱟᱝᱜᱤ ᱡᱤᱡᱩ ᱪᱮᱱᱟ ᱛᱮᱣᱤ ᱵᱟᱭᱪᱟ ᱛᱟ ᱧᱤᱱᱫᱩ ᱠᱷᱟᱥᱮ ᱠᱮᱝᱤ ᱵᱟᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱯᱮᱱᱟ ᱟᱠᱚ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱢᱟᱢᱤ ᱱᱟᱪᱩᱭ ᱱᱟᱞᱟ ᱯᱷᱮᱫᱩ ᱟᱢᱟᱨ ᱨᱚᱨᱟᱱ ᱱᱟᱝᱛᱮ ᱪᱩᱞᱤᱝ ᱠᱮᱫᱟᱨ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱵᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱯᱮᱱᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱱᱟᱱᱤ ᱛᱩᱱᱫᱩ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱡᱩᱱ ᱞᱟᱢᱩ ᱪᱮᱡᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱴᱤᱱᱪᱤᱱ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱴᱤᱱᱥᱩᱱ ᱛᱟᱵᱤᱭᱩ ᱭᱮᱡᱮ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱮᱢᱮ ᱪᱮ ᱡᱩᱪᱷᱮ ᱛᱟ ᱱᱩᱭᱡᱩ ᱥᱚᱡᱮ ᱯᱷᱩᱢᱵᱩ ᱠᱮ ᱢᱮᱵᱟᱨᱟ ᱡᱩᱱᱛᱤᱱ ᱪᱚᱣᱮ ᱱᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮᱪᱟ ᱱᱤᱢᱵᱩ ᱫᱩᱱᱤ ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱪᱤᱵᱤᱭ ᱪᱤᱱᱡᱩᱢᱟ ᱠᱟ ᱡᱩᱱᱤ ᱥᱩᱱᱭᱟ ᱫᱤᱢᱵᱟᱛᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱫᱩᱱᱡᱩᱣᱤ ᱵᱚᱪᱷᱚᱜ ᱥᱟᱱᱞᱩᱭ ᱪᱷᱮᱵᱟᱨᱱ ᱡᱟᱢᱤ ᱞᱮᱵᱟᱨᱟ ᱠᱩᱱᱡ ᱛᱷᱩᱭᱩ
1: ᱟᱠᱮ ᱩᱛᱷᱚᱠ ᱠᱟᱥᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱮᱭᱩᱝ ᱠᱟ ᱠᱷᱚᱢᱮ ᱨᱚᱥᱚᱭᱩ ᱪᱮᱨᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱩᱯᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱱᱮᱝᱜᱚ ᱠᱤᱥᱤ ᱥᱤᱜᱩ
0: ᱪᱩᱵᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱚᱱᱟ ᱢᱟᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱟᱪᱤᱣᱤ ᱱᱟ ᱡᱚᱢᱢᱟᱢᱟᱝᱪᱤ ᱪᱚᱣᱟ ᱫᱟᱱ ᱥᱟᱱᱞᱩ ᱡᱩᱡᱮᱡᱟ ᱛᱟᱱᱣᱟ ᱡᱤᱞᱤ ᱥᱩᱣᱟᱛᱟ ᱛᱤᱫᱟ ᱠᱟ ᱥᱚᱫᱩ ᱡᱮ ᱯᱷᱚᱢᱯᱩ ᱥᱮᱭᱤᱱᱵᱤ ᱛᱮ ᱪᱮᱪᱷᱮ ᱭᱩᱱ ᱥᱚ ᱡᱚᱵᱟ ᱡᱮᱠᱟᱣᱟᱥᱤ ᱡᱮᱫᱮ ᱛᱮᱨᱮᱱ ᱠᱟᱞᱤᱱ ᱪᱮᱱᱫᱟ ᱡᱩᱱᱤ ᱪᱮᱡᱤ ᱱᱟ ᱡᱩᱯᱩ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱜᱤᱞᱟ ᱡᱩᱝᱟ ᱛᱚᱪᱟᱱ ᱞᱩᱱ ᱛᱟᱵᱟᱥᱮ ᱭᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱡᱮᱣᱟᱭᱤ
2: Malu Rinji Sele Tabate Champion Honi Chorna Pampo Ri
3: Ronga La Ningowe Nazala Long Sue Mumu Ronsi Yongi Ri
4: Nazosima Zedichi Honi Deba Mozaini